0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Л номер ТУ-59-1207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 14%. Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке состоится 23 октября. К этому моменту станет ясно, насколько проинфляционным станет бюджет на 2027 год, а также насколько вырастет инфляция из-за топливных проблем, ослабления рубля и увеличения с 1 октября тарифов на коммунальные услуги. Школьников предложили полностью перевести на пятидневку. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, учеба по субботам должна быть факультативной и зависеть от желания учеников. Гриб отметил, что у детей должно оставаться время на отдых, личные дела и самореализацию. Сейчас шестидневная учебная неделя сохраняется в части российских школ, причем решение о таком режиме образовательной организации принимают самостоятельно. Крупнейшая локальная сеть автозаправочных станций «Прикамье-Нефтехимпром» сняла запрет на продажу бензина в канистры. Теперь водители могут заправить в канистру до 20 литров топлива. При этом общий лимит отпуска на один автомобиль остается прежним – 40 литров. Как уточнили в «Нефтехимпроме», на всех АЗС сети есть дизельное топливо. Бензин АИ-95 доступен на 12 автозаправках Пермского края, а 92-й – на 17 АЗС. Пермский «Амкар» проиграл первый матч в сезоне на своем поле. «Амкар» Пермь в матче 9-го тура первого этапа второй лиги А группы «Серебро» в домашней игре уступил ФК «Тюмени». Матч завершился поражением «Амкара» со счетом 2-3. У пермяков в активе по-прежнему 13 очков, и пермская команда опустилась на третью строчку в турнирной таблице. На этом пока все новости. Доллар сегодня 84,25, евро 97,87. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 11 градусов. В течение дня пасмурно. Дождь, ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14, ощущаемая плюс 11.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от «Пан Сити Групп». Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
6: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 9 минут в Перми, понедельник, 14 сентября на календаре. Хотелось бы сказать, не обращать внимания на погоду. Ну, как на нее не обращать внимания, если там вот это вот все? Но ничего не поделаешь, идет дождь, плюс 11 градусов в течение дня до плюс 14, и ощущаемое плюс 11. Это значит, что вряд ли будет тепло, поэтому, собственно, по погоде, и не забудьте зонт. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: Вы на волне 104.1 FM, 7.14, время Пермское. 3 балла из 10 по версии Яндекс.Карс. Весь город сказать не могу, ну, все должно ехать, машин мало. А вот по Тургенева я сейчас пробирался. Здесь, мало того, что перекладывают в очередной раз теплотрассу, так из-за того, что заужно было, стало еще уже, потому что кто-то передвинул бетонные блоки. Может, въехал в них, не знаю, как-то выходные у кого-то очень бодро прошли. Так вот, и проезд затруднен, друзья. Имейте это в виду на участке на улице Тургенева напротив телецентра. Впереди гороскоп «Луна календарь», а также новости со всего света. Речь пойдет про ихтиозавров. Ученые нашли древние останки и кое-что выяснили.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 7 часов 17 минут, понедельник, 14 сентября, и лунный календарь, друзья. Луна находится в весах и скорпионе, потихоньку растет, и, по мнению астрологов, это очень пассивный день, который лучше провести в одиночестве. Как это сделать, если мы все с вами направились на рабочие места и вообще просто по каким-то делам с утра пораньше? Ну, в целом, наверное, можно какое-то время уделить себе. Далее гороскоп, ну а впереди еще будут новости со всего света. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вен, пусть с задержками, но вы сможете завершить начатое. Не стоит пока планировать поездок и новых начинаний. Тельцы, у вас могут появиться новые идеи, но объективно у вас пока нет ресурсов для их реализации. Придется запастись терпением и откладывать деньги. Близнецы, вы можете пересмотреть принятые решения, в том числе относящиеся к долгосрочным планам. Не распыляйтесь на несколько целей сразу. Раки, течение дел замедлится или застопорится. Возможны мелкие неудобства и неудачи. Однако в целом вы идете в верном направлении, не сворачиваете. Львы, поездки могут быть отложены. В некоторых делах потребуется нестандартное решение. Следите за здоровьем, чтобы не получить перегрузку. Девы, вы начнете видеть первые результаты своих действий и решений. Продолжайте движение в выбранном направлении. Собирайте силы для рывка. Весы, у вас будет много сил и решимости сделать запланированное. Расставайтесь с людьми и делами, которые перестали делать вас лучше. Скорпионы, возможны эмоциональные моменты, которые могут повлиять на ваши решения и отношения. Будьте внимательны к мелочам, они могут оказаться важны. Стрельцы, какое-то дело может завершиться из-за недопонимания или обиды. Однако вы увидите, что это было наилучшим вариантом. Это неделя облегчения. Козероги, неделя перекалибровки целей. От чего-то придется отказаться или нужно будет учесть интересы других людей. Укрепляйте важные отношения. Водолеи, обнаружится, что вы не готовы к компромиссу. Это неделя избавления от розовых очков и укрепления уверенности в себе. Рыбы, вы почувствуете желание перемен, но объективно для них еще рано. Это хорошая неделя для того, чтобы провести ревизию ресурсов и ближайших целей.
1: Радио Альфа.

0: Золотые хиты на 104.1 FM, 7 часов 22 минуты. Сейчас обо всем самом удивительном, что происходит в мире. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Испании нашли крупнейшего представителя редкого вида ихтиозавров. Палеонтологи впервые обнаружили остатки крупнейшего из известных видов ихтиозавров за пределами Великобритании. Находка показала, что примерно 190 миллионов лет назад ареал обитания вида был значительно шире, чем считалось. Ихтиозавры были одной из главных групп морских рептилий мезозоя. Внешне многие из них напоминали современных дельфинов, но родственниками млекопитающих не являлись. Испанский экземпляр оказался крупнейшим из всех известных представителей вида. Причем этот вид сильно отличался по устройству челюстей и зубов от других животных, чьи останки находили на той же территории. У этих ихтиозавров были массивные конические зубы, подходящие для достаточно широкого спектра добычи. А другой, обитавший там хищник, имел вытянутую морду и более тонкие зубы, лучше приспособленные для ловли небольшой быстрой рыбы. Исследователи предположили, что два хищника делили пищевые ресурсы.
1: Радио Альфа.

0: 7:31 в Перми. Сегодня очень хмуро на улице, поэтому возьмите с собой зонт обязательно, утепляйтесь, еще и ветер. Ну, в общем, подробнее о погоде сразу после выпуска новостей на Радио Альфа. Спонсор ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство. Ну и Полина Попова продолжит далее.
1: Здравствуйте. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия потребуют голосования за независимость. Лидеры призовут Лондон обсудить укрепление сотрудничества и способствовать конституционным изменениям, что подразумевает либо большую автономию, либо независимость. Подписание декларации должно произойти сегодня на встрече представителей исторически кельтских регионов в столице Уэльса. История будет обязательным предметом для всех участников российских проверочных работ среди студентов колледжей и техникумов. Об этом сообщили РИА Новости в Рособранадзоре. 21 человек пострадал в ДТП с участием междугороднего автобуса и легкового автомобиля на трассе Пермь-Березники. Один из них погиб. Еще 9 человек отказались от госпитализации, остальных транспортировали в больницы. Автобусы номер 19 и 55 в Перми вернулись на привычный маршрут движения по шоссе космонавтов. Автобусы этих маршрутов вновь курсируют между остановками пунктами улица Блюхера и печатная фабрика «Газнак». На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Гудвин». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 11 градусов. В течение дня пасмурно. Дождь, ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14, ощущаемая плюс 11.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Без 28, вы на волне 104.1 FM. Сегодня уникальный день, нет ни одного праздничного события. Есть просто неофициальная история, называется «День слушания шорохов». Необычный праздник приглашает нас снять наушники, отвлечься от компьютеров, выключить телевизоры и отправиться, например, в лес, слушать шорох травы, шуршание листьев в кронах деревьев. Ну, красота на самом деле. Но, если честно, отправляться никуда не нужно. Сегодня ветер, неплохой такой дождик идет, поэтому в целом можно выключить какие-то бытовые приборы, и вы все услышите. Но оставьте радио. Пригодится, потому что дорожная информация впереди и исторические факты. Брутальный урок физики нас ожидает от Кати Григорьевой. Тема «Гравитационные волны».
1: Реклама.
2: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее. Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее – выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
2: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
4: О, Филяй, Филяй, Филяй. Нам нужен Филяй.
5: Такой большой, сочный, с рыбкой.
6: Девочки, он нужен нам всем.
7: Всем набор роллов Филяй.
8: Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ИП Скидан, Артем Евгеньевич, ОГРН 326-08-60-67-81. Год Пермь.
9: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
10: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
9: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
10: Значит так. Берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани» у Сани. Пермь. Васильева 5/6.
11: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
12: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в ветаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах, ветаптеках, веточка. Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
13: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
14: Шинряд.ру.
13: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
14: Шинряд.ру.
13: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
15: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
13: Телефон 293-33-99.
14: Шинряд.ру. Шины рядом.
16: ИП Панькова Ольга Викторовна, ОГРН 312-590-405-300-011.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. В Перми сейчас загруженность дорог. И на Вильнюса-Писарева медленные машины едут от Гавинской до улицы Карбышева. И Центр безопасности дорожного движения Пермского края напоминает о том, что ограничено движение транспорта по улице Революции возле моста через реку Игашиху. Закрыта часть крайней правой полосы и съезд на дорогу Дублер к домам по улице Революции 6, Революции 4.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7 часов 47 минут, время Пермское, вы на волне 104.1 FM и для вас. Сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. 14 сентября на календаре. Слово Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 сентября 2015 года были открыты гравитационные волны, которые назвали новым окном во Вселенную. Их зарегистрировала обсерватория Лига в США, которая состоит из двух детекторов в штатах Луизиана и Вашингтон. Каждый детектор – это Г-образная система из двух 4-километровых вакуумных труб с высокостабильными зеркалами на концах. Детекторы зафиксировали так называемую рябь пространства-времени, предсказанную Эйнштейном больше 100 лет назад. Он писал, что гравитация вызвана деформацией самого пространства-времени под влиянием массы. Позже ученые это иллюстрировали так. Металлический шарик лежит на мягкой поверхности, и под ним образуется вмятина. Чем тяжелее шарик, тем вмятина глубже и шире. Так и космическое пространство и время проминаются под массой планет, звезд и галактик. Раньше ученые могли наблюдать космос только через свет, электромагнитные волны. А с открытием гравитационных теперь могут космос слушать. Фиксировать события, невидимые в телескоп, например, слияние черных дыр. Открытие подтвердило и само существование черных дыр в космосе.
4: Радио «Альфа».

на облаке, и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

Пересекаем, сохраняется угроза переувлажненности почвы, в том числе этому способствует аномально дождливая погода. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио Альфа. Сегодня действительно такой вот денек серый. Ну а прямо сейчас давайте послушаем одну инструментальную музыку. И буквально вот с первых нот, кажется, я эту песню где-то слышал. Она много на что похожа. И она просто красивая. Поэтому предлагаю насладиться

0: 8 часов утра в Перми, ровно вы слушаете радио «Альфа». Спонсор выпуска новостей ООО «Специализированный застройщик Ситипроект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по объектам, связанным с дизельным топливом в России, пишет РБК. По мнению американского президента, возникшие проблемы с поставками топлива связаны не с ситуацией на Ближнем Востоке, а с российско-украинским конфликтом. Средняя цена галлона дизельного топлива в США в пятницу достигла рекордных $6 за месяц. Дизель подорожал в США на 14% за год, более чем на 60%. В России начали производство летающих электромобилей. Одноместные аппараты массово собираются в Кемерове. Новинка оснащена 8 электромоторами и может вертикально взлетать и садиться. Взлетная полоса для нее не нужна. На одной зарядке аппарат способен находиться в воздухе до 30 минут. Максимальная скорость без пилота достигает 95 км в час. Сейчас в линейке есть модели для людей весом до 75, 90 и 110 килограммов. 5 аппаратов уже заказали частные покупатели. В Перми церковь «Новый Завет» ведет переговоры о покупке пермского торгово-развлекательного центра «Горный Хрусталь». Такая сделка может быть заключена до конца этого года. Данные ТРЦ может заменить церкви ДК имени Ленина, которую она ранее продала, сообщает «Коммерсант». Ранее церковь «Новый Завет» продала ДК имени Ленина, которым владела много лет, строительной группе развития. Дальнейшая судьба здания заключается в передаче муниципалитету. Теперь евангелисты ищут новое помещение. Россияне стали щедрее на чаевые. В первом полугодии их оставляли чаще, почти на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает РИА Новости. При этом чаевые остаются делом добровольным, напоминают эксперты по этикету. Доллар сегодня 84,25, евро 97,87. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИПД «Влечин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 11 градусов. В течение дня пасмурно. Дождь, ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14, ощущаемая плюс 11.
3: Реклама.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 10 минут в Перми. Понедельник, 14 сентября. Пока не зимой, но близко к этому. Плюс 10 градусов на данный момент. Ощущаемое плюс 6. Идет дождь, дует ветер. И вот есть предварительный прогноз на всю неделю от гидроцентра ПГНИ. Но сегодня поливает, завтра прекратится, в среду снова начнется, в четверг прекратится, в пятницу вполне возможно прояснение. И такой же прогноз на субботу-воскресенье. Это пока вот так предварительно. Плюс в целом температура воздуха выше нормы на 2-4 градуса. Это не относится, видимо, к сегодняшнему дню совершенно. Впереди дорожная информация и новости со всего света. Речь пойдет про искусственный интеллект и про то, что не нужно доверять всецело этой вот вещице. Можно буквально потеряться.
1: Политическая реклама. Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7. Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
4: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на Магистральную 12 и Геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.

0: Группа, которая очень похожа на Depeche Mode, Tears for Fears, да, вот так получилось. Но песня-то хитовая, Shout на 104.1 FM, сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мужчина заблудился в горах из-за искусственного интеллекта, после чего нейросеть признала свою ошибку. Житель китайского города Нинба отправился на прогулку в горы и, добравшись до вершины, решил спуститься другим путем. В какой-то момент, когда он проходил вдоль ручья, путешественнику показалось, что дорога стала слишком сложной, и он решил посоветоваться с нейросетью и спросил у нее, что делать дальше. Искусственный интеллект посоветовал ему сменить направление и подняться выше. Мужчина так и сделал, но оказался в непроходимых зарослях и понял, что заблудился окончательно. Несчастному пришлось вызывать спасателей. На следующий день, отдохнув после пережитого, путешественник вновь обратился к искусственному интеллекту и упрекнул его в неправильном совете. Мол, лучше было бы использовать навигатор. В ответ искусственный интеллект признал свою ошибку, добавив, что нужно было действительно идти по навигатору, да еще и приписал «ха-ха». Такие вот шуточки.
1: Радио «Альфа».

0: Сверим часы. В Перми 8.21. Ровно через 10 минут будут новости коротко о главных событиях понедельника.
1: Реклама. Мы не знаем, как вас зовут, где вы живете и когда заглянете к нам в офис, но мы знаем, что делает дом удобным. Продуманные квартиры, тишина, безопасный двор без машин и природа рядом. Орсо дом на Куфонина. Мы не знаем вас, но знаем, что делает дом своим. Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Улица Репина, 2.
1: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
2: Телефон рекламной службы 259 17 00.
3: Радио Альфа.

0: 8 часов 31 минута. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Слово Полине Поповой.
1: Здравствуйте. Министерство тербезопасности Пермского края предупредило пермяков о последствиях перепродажи топлива. В сообщениях ведомства говорится о том, что скупка бензина и дизтоплива с целью дальнейшего сбыта без регистрации и лицензии является нарушением закона. Ранее «Урару» писала о том, что губернатор Дмитрий Махонин во время прямого эфира заявил, что поставки топлива на АЗС в Прикамье будут увеличены. Такую задачу поставили производителям и поставщикам на оперштабе, который прошел 9 сентября. Причем, по признанию главы региона, оперштаб прошел на повышенных тонах. 5G – пятое поколение беспроводной связи. Официально запущена в России. Сеть уже работает в 16 городах. Доступ получили около 10 миллионов человек. А до конца этого года ее расширят до 50 городов. Сентябрь в Пермском крае станет одним из самых теплых в истории. В Прикамье предстоящая неделя будет теплее климатической нормы на 2-3 градуса, говорят синоптики. Положительная аномалия фиксируется третью неделю подряд. До выходных дневная температура воздуха будет достигать плюс 15-17 градусов. Сильные дожди ожидаются в среду. В выходные в регион начнет поступать теплый воздух и начнется бабье лето. Дневной прогрев температуры к воскресенью, возможно, достигнет отметки в плюс 20. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 11 градусов. В течение дня пасмурно. Дождь, ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14. Ощущаемая плюс 11.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202 30 62. 202 30 62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 8 часов 43 минуты, вы слушаете радио «Альфа». Вот смотрю на Петра Столыпина и понимаю, что он не только выдающийся реформатор, но и человек, который следил за своим стилем. Ну, потому что носить такие усы, такую бороду, в наше время мог бы легко бы стать лицом какого-нибудь барбершопа. О его деяниях и о том, как все это повлияло на нашу страну, расскажем через 7 минут в исторических фактах.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
3: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
2: Там можно паять и программировать?
3: Конечно. И еще многое другое.
2: Записываемся.
3: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
4: Какой самый лучший подарок для дома? Новая мебель. Мебель от Enzo Home. Только в Евразии.
5: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
6: А где все наши сотрудники?
7: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
8: Ой, рубашка лопнула.
9: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
8: Смогу обновить весь гардероб?
9: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
10: А костюмы?
9: И костюмы, конечно, есть.
8: Погнали!
11: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
12: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми оцениваются в 6 баллов из 10 по версии Яндекс.Карты. Вот на улице Теругенева от Макаренко до Добролюба время проезда 8 минут. О чем я, кстати, говорил с утра пораньше. Там какая-то странность. Мало того, что там и так ограничение в движении, так еще и плюс почему-то бетонные блоки перемещены. Из-за того, что они перемещены, нельзя проехать. Приходится пропускать машины, которые едут вам навстречу. Ну, в общем, будете там, поймете, о чем речь, либо объезжайте по другим улицам. На Карпинского, от Декабристов до Стахановского время проезда 7 минут. Столько же будете ехать по Крупской бульваре Гагарина. От Лебедева до Макаренко, МСС к армии. Тут же есть небольшие проблемы движения от Баумана до Мира.
13: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 30 минут до конца 8 часа остается. Прямо сейчас альманах истории от Кати Григорьевой на Радио Альфа.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 сентября 1911 года в Киеве было совершено покушение на главу Совета министров России Петра Столыпина. В оперном театре террорист Багров дважды стрелял в знаменитого реформатора. Спустя 4 дня тот скончался. Историки часто говорят, что Столыпин жил не в то время. Главная реформа, с которой он попал в историю, аграрная. Она уравняла крестьян в правах с другими сословиями, и они смогли выходить из общины, продавать свои наделы, получать льготные кредиты в крестьянском банке, поступать в учебное заведение и на службу. С другой стороны, Столыпин жестко боролся с революционным террором, и в истории остались народные выражения «столыпинский галстук», то есть виселица, и «столыпинские вагоны», поезда на каторгу. На реформатора покушались 11 раз, он завещал похоронить его там, где его не станет. Он покоится в Киево-Печерской лавре.
4: Радио Альфа.

0: Пермяки стали больше тратить в обычных магазинах. Вот такое вот есть исследование. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио Альфа. Но в ближайшее время будет невероятный вопрос. И на этой неделе у меня для вас имеются пригласительные билеты в «Синема 5», «Аймол» и «Спланада». На правах рекламы уже сегодня смотрите в кинотеатре «Синема 5», «Аймол» и «Спланада» мультфильм «Хитрый койот 12+. Персонаж из вселенной Луни Тюнс. Для поколения молодого, наверное, это кто-то новый. Для тех, кто постарше, точно видел этого койота. После десятилетий, в течение которых бомбы разрывали койоты на куски, магниты калечили, реактивные коньки сбивали с ног, а многочисленные изобретения раз за разом отправляли его в полет с очередного утеса, хитрый койот, наконец, решает дать отпор. Вот такое вот описание. Фильм интересен тем, что сочетает мультипликацию, двухмерную причем, а вот ту самую, олдскуловую и обычные съемки. Вот такое вот кино. Ну, посмотрим, поглядим, может, действительно интересно. Ну и, конечно же, сыграем в невероятный вопрос. Через 15 минут начнем.
1: Политическая реклама.
2: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
3: Реклама.
4: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
6: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
7: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
8: Каждый день в 7 вечера
9: наступает время Фудзиямы.
8: Спецсеты от 299 рублей.
9: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
8: Каждый вечер в 7. Время Фудзиямы.
10: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-000-12.
11: Город давит, а осень манит. Пора менять картинку. Раздолье Троицы ждет вас всего в 40 минутах от города на берегу Сылвы. Этой осенью большие скидки на проживание, теплые беседки, бани и множество мероприятий. Все для ваших идеальных выходных. Раздолье. Ваша перезагрузка начинается здесь. Подробности на раздольетроица.рф. ООО «Раздолье Троица». ОГРН 114-595-804-04-69. Город Пермь.
3: Телефон рекламной службы 259-1700.
12: Радио Альфа.
3: Инструментальная музыка.

0: 9:01 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 14%. Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке состоится 23 октября. К этому моменту станет ясно, насколько проинфляционным станет бюджет на 2027 год, а также насколько вырастет инфляция из-за топливных проблем, ослабления рубля и увеличения с 1 октября тарифов на коммунальные услуги. Школьников предложили полностью перевести на пятидневку. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, учеба по субботам должна быть факультативной и зависеть от желания учеников. Гриб отметил, что у детей должно оставаться время на отдых, личные дела и самореализацию. Сейчас шестидневная учебная неделя сохраняется в части российских школ, причем решение о таком режиме образовательной организации принимают самостоятельно. Крупнейшая локальная сеть автозаправочных станций «Прикамье-Нефтехимпром» сняла запрет на продажу бензина в канистры. Теперь водители могут заправить в канистру до 20 литров топлива. При этом общий лимит отпуска на один автомобиль остается прежним – 40 литров. Как уточнили в «Нефтехимпроме», на всех АЗС сети есть дизельное топливо. Бензин АИ-95 доступен на 12 автозаправках Пермского края, а 92-й – на 17 АЗС. Пермский «Амкар» проиграл первый матч в сезоне на своем поле. «Амкар-Пермь» в матче 9-го тура первого этапа второй лиги А группы «Серебро» в домашней игре уступил ФК «Тюмени». Матч завершился поражением «Амкара» со счетом 2-3. У пермяков в активе по-прежнему 13 очков, и пермская команда опустилась на третью строчку в турнирной таблице. На этом пока все новости. Доллар сегодня 84,25, евро 97,87. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж.
5: Музыка вашего сердца. Музыка.

0: надеюсь, сделают это утром и вечером. Вот. Но нет, это не связано с чисткой зубов.
1: Все понятно, будем думать.
0: Да, спасибо за предположение. Достаточно невероятное. Спасибо. Ну, вот еще одно предположение, и вот я обмолвился про стоматолога, сказал, нет, не поход к стоматологу тоже. 257-0107 наш номер телефона. Периодически делать это нужно, но каждый четвертый из нас сделает это, только если его буквально заставят и напомнят об этом много-много раз. О чем же идет речь?
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вен, пусть с задержками, но вы сможете завершить начатое. Не стоит пока планировать поездок и новых начинаний. Тельцы, у вас могут появиться новые идеи, но объективно у вас пока нет ресурсов для их реализации. Придется запастись терпением и откладывать деньги. Близнецы, вы можете пересмотреть принятые решения, в том числе относящиеся к долгосрочным планам. Не распыляйтесь на несколько целей сразу. Раки, течение дел замедлится или застопорится, возможно, мелкие неудобства и неудачи. Однако в целом вы идете в верном направлении, не сворачивайте. Львы, поездки могут быть отложены. В некоторых делах потребуется нестандартное решение. Следите за здоровьем, чтобы не получить перегрузку. Девы, вы начнете видеть первые результаты своих действий и решений. Продолжайте движение в выбранном направлении, собирайте силы для рывка. Весы, у вас будет много сил и решимости сделать запланированное. Расставайтесь с людьми и делами, которые перестали делать вас лучше. Скорпионы, возможны эмоциональные моменты, которые могут повлиять на ваши решения и отношения. Будьте внимательны к мелочам, они могут оказаться важны. Стрельцы, какое-то дело может завершиться из-за недопонимания или обиды. Однако вы увидите, что это было наилучшим вариантом. Это неделя облегчения. Козероги, неделя перекалибровки целей. От чего-то придется отказаться или нужно будет учесть интересы других людей. Укрепляйте важные отношения. Водолеи, обнаружится, что вы не готовы к компромиссу. Это неделя избавления от розовых очков и укрепления уверенности в себе. Рыбы, вы почувствуете желание перемен, но объективно для них еще рано. Это хорошая неделя для того, чтобы провести ревизию ресурсов и ближайших целей.
2: Радио Альфа.
5: You know I ain't been happy. Nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing.

0: Часов и 21 минута. Время Пермское. Продолжается невероятный вопрос. Пытаемся выяснить. Вот что. Периодически делать это нужно, но каждый четвертый из нас делает это только если его буквально заставят напомнить об этом много-много раз. Я вот как раз-таки тот самый каждый четвертый. О чем же идет речь? 257-0107, наш номер телефона.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Испании нашли крупнейшего представителя редкого вида ихтиозавров. Палеонтологи впервые обнаружили остатки крупнейшего из известных видов ихтиозавров за пределами Великобритании. Находка показала, что примерно 190 миллионов лет назад ареал обитания вида был значительно шире, чем считалось. Ихтиозавры были одной из главных групп морских рептилий мезозоя. Внешне многие из них напоминали современных дельфинов, но родственниками млекопитающих не являлись. Испанский экземпляр оказался крупнейшим из всех известных представителей вида. Причем этот вид сильно отличался по устройству челюстей и зубов от других животных, чьи останки находили на той же территории. У этих ихтиозавров были массивные конические зубы, подходящие для достаточно широкого спектра добычи. А другой, обитавший там хищник, имел вытянутую морду и более тонкие зубы, лучше приспособленные для ловли небольшой быстрой рыбы. Исследователи предположили, что два хищника делили пищевые ресурсы.
1: Радио «Альфа».

0: 9:26 в Перми. Вы слушаете радио Альфа. И продолжается у нас невероятный вопрос. Сегодня выясняем следующее. Периодически делать это нужно, но каждый четвертый из нас делает это, если его буквально заставят. И напомнят об этом много-много раз. О чем же идет речь? Среди вариантов были такие: диспансеризация, например. Действительно, не все идут на диспансеризацию. Необходимо несколько раз напомнить. Кто-то даже предположил, что это чистка зубов. Доброе утро, ваш вариант.
1: Здравствуйте. Менять пароли на компьютерах и в телефонах.
0: Так, интересное предположение.
1: Ну, на работе заставляют, да, менять.
0: Действительно? И вы меняете? Да. Некоторые не меняют. Я вхожу в число тех, кому действительно нужно напомнить. И, возможно, вы тоже. Правильный вариант ответа – абсолютно. Менять пароль. Потому что на всякий случай...
1: Огромное спасибо.
0: Да? Да. Так вам спасибо за правильный вариант ответа. Потому что вопрос сегодня был непрост. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
1: Надежда.
0: Надежда, вам в подарок билеты в Cinema 5 iMall Esplanade на любой фильм. Расскажите, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь, и можно пару добрых слов
1: передать. Я сейчас нахожусь в отпуске, но благодаря своему работодателю именно я выиграла этот вопрос, потому что нас постоянно заставляют менять пароли.
0: И правильно, потому что безопасность превыше всего. Мало ли, кто отгадает ваш пароль. 1, 2, 3, 4, 5 или QWERTY. Это самый распространенный, кстати, в мире пароль. Спасибо всем, кто участвовал на правах рекламы в кинотеатре «Cinema 5 iMall Esplanade». Весь зал только для вас. Смотрите фильмы, пойте в караоке, играйте в видеоигры или отмечайте важные события романтично, вдвоем или весело компании. Ну а прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство. Продолжит Полина Попова.
2: Здравствуйте. В школах запретили использовать искусственный интеллект, однако это касается лишь младших классов с 1 по 4. В 5-9 классах допускается применение нейросетей для поиска информации, объяснения сложных понятий, проверки гипотез. В старших классах ИИ можно применять при организации проектной и исследовательской деятельности. В Перми временно закрыли часть крайней правой полосы и съезд на дорогу Дублер и к домам по улицам Революции 6, Революции 4. Ограничение будет действовать до 24 сентября. Россияне планируют работать даже на пенсии. 50% самозанятых планируют продолжать работать после выхода на пенсию. 90% хотят получать в старости минимум 50 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты исследования НПФ «Будущее». На этом пока все новости. Тем Полина Попова, служба информации.
3: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 11 градусов. В течение дня пасмурно, дождь, ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14, ощущаемая плюс 11.
3: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: 21:00, вы слушаете радио Альфа. Впереди исторические факты, расскажем про гравитационные волны, которые открыли окно во Вселенную.
1: Политическая реклама. Ирина Ивинских, наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
7: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
8: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Вибаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
9: Лена, ты куда это с утра пораньше?
10: В Шилово, в питомник растений крапива Пермь за корой лиственницы.
9: За корой? Лен, осень же!
10: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
9: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
10: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
9: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
10: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива Пермь.
11: О, Филяй, Филяй, Филяй!
12: Нам нужен Филяй!
13: Такой большой, сочный, с рыбкой.
14: Девочки, он нужен нам всем.
15: Всем набор роллов Филяй! Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ИП Скидан, Артем Евгеньевич, ОГРН 326-08-60-67-81, город Пермь.
0: Загруженность дорог в Перми оценивается в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт, на Попова от Пушкина до Монастырской время проезда 7 минут, на Мира столько же от снайперов до Советской Армии. И на Монастырской, Тосинской, до улицы Попова будете ехать 6 минут. Центр безопасности дорожного движения напоминает о том, что ограниченное движение транспорта по Революции возле реки Ягошиха закрыто. Часть крайней правой полосы и съезд на дорогу Дублер к домам по улице Революции 6, Революции 4. Такая схема будет действовать до 24 сентября. Причина обустройства съезда.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9 часов 46 минут, вы слушаете Радио Альфа. Сегодня день беден на празднике. Нет ничего такого официального. Можно ли вспомнить, что 14 сентября, а по старому календарю 1 сентября наступал славянский Новый год, а потом Петр I сказал нет, Новый год у нас будет 1 января, и вот так это дело все прижилось. Ну а сейчас Катя Григорьева расскажет еще какой-нибудь интересный факт, связанный с сегодняшним днем.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 сентября 2015 года были открыты гравитационные волны, которые назвали новым окном во Вселенную. Их зарегистрировала обсерватория Лига в США, которая состоит из двух детекторов в штатах Луизиана и Вашингтон. Каждый детектор – это Г-образная система из двух 4-километровых вакуумных труб с высокостабильными зеркалами на концах. Детекторы зафиксировали так называемую рябь пространства-времени, предсказанную Эйнштейном больше 100 лет назад. Он писал, что гравитация вызвана деформацией самого пространства-времени под влиянием массы. Позже ученые это иллюстрировали так. Металлический шарик лежит на мягкой поверхности, и под ним образуется вмятина. Чем тяжелее шарик, тем вмятина глубже и шире. Так и космическое пространство и время проминаются под массой планет, звезд и галактик. Раньше ученые могли наблюдать космос только через свет, электромагнитные волны. А с открытием гравитационных теперь могут космос слушать. Фиксировать события, невидимые в телескоп, например, слияние черных дыр. Открытие подтвердило и само существование черных дыр в космосе.
2: Радио

0: Перми планируют открыть центр реставрации редких книг. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа. На радио «Альфа» в ближайшее время будет минута драйва. Речь пойдет про один стартап, связанный с рамным пикапом. И его фишкой будет обдув возле рулевой колонки. Ну, не знаю, насколько это круто, но говорят, что это прямо вау. Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Перми 10 часов утра на радио Альфа. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Ситипроект». Квартиры с отделкой в готовом доме. Притяжение на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Центр Избирком выполнил задачу сделать избирательную систему России прозрачной и открытой. Об этом пишет РИА Новости. Глава Центра Избиркома Элла Памфилова рассказала, что президент поставил задачу создать максимально прозрачную избирательную систему, которая вызывает доверие людей и не оставляет сомнений в легитимности выборов. Ситуация на топливном рынке России может сказаться не только на ценах на бензин и дизель, но и на стоимости других товаров и услуг. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, если дорожают перевозки и логистика, дополнительные расходы со временем закладываются и в конечные цены. Набиуллина отметила, что такой эффект уже заметен в данных за август. В Пермском крае летом вторичный рынок дизельных автомобилей резко вырос на 65%. Средняя стоимость одной машины составляет 2 миллиона 300 тысяч рублей, сообщает Авито Авто. Самыми продаваемыми стали Volvo, Peugeot, Ford, Renault. Средняя стоимость Toyota Land Cruiser Prado составила 3 миллиона 500 тысяч, Volkswagen Touareg 2 700. Подешевели Kia Sorento, Kia Sportage и Volkswagen Amarok. Жители Перми считают, что справедливый минимальный размер оплаты труда в 2026 году должен составлять в среднем 52 500 рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Суперджоб». Запросы жителей Перми оказались скромнее, чем у лидеров рейтинга. Например, москвичи считают, что МРОТ должен быть 63 000 рублей. Самые умеренные пожелания зафиксированы в Кирове, Волгограде и Пензе – около 49 000 рублей, сообщает РБК «Пермь». В Перми с 25 сентября по 1 октября пройдет международный фестиваль документального кино «Флоиртиана». В основном конкурсе участвуют 37 фильмов из разных уголков мира, включая Южную Корею, Китай, Францию, Иран и Россию. Зрители смогут посетить более сотни кинопоказов, ознакомиться с актуальными работами и пообщаться с создателями кинокартин. На этом пока все новости. Доллар сегодня 84.25, евро 97.87. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме «Притяжение» от Pan City Group «Новоселье». Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Pan City Group». Специализированный застройщик «Ситипроект». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 11 градусов. В течение дня пасмурно. Дождь, ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14, ощущаемая плюс 11.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Pan City Group». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение, крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк, трехуровневый паркинг, двусветное гранд-лобби, клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от Pan City Group.
3: Застройщик ООО «СЗ Ситипроект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Здесь 12, время Пермское. Вы слушаете Радио Альфа. Смотрю на прогноз погоды в течение недели, и вот ничего хорошего. Ну что, солнца нет, то дождь, то нет дождя. Но есть кое-что, что может подарить настроение. Это не для красного словца. Это речная прогулка, которая состоится в эту среду вместе с Радио Альфа и музыкой в стиле 90-х. Это будет финальное мероприятие, которое проходило все лето, скажем так, закроем эту историю. Ярко, мощно и незабываемо. Выход запланирован на 19:00. От Перми Первой все подробности на нашем сайте alfa.fm.ru и, конечно же, в группе Радио Альфа ВКонтакте.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Техасский стартап Rail Industries анонсировал рамный пикап Runabout, который обещает стать народным любимцем. Концепция простая. Обычный бензиновый мотор, ремонтопригодность и никаких скрытых подписок на опции. Цена вопроса всего $21,500. Для Америки это почти даром. Но главное, чем создатели зацепили публику? Возвращение одной забытой детали. Речь о нижнем дефлекторе обдува. Он располагается на передней панели прямо под рулевой колонкой и направляет поток прохладного воздуха в область бедер и нижней части торса. В сильную жару он спасает водителя быстрее и деликатнее. В нашей стране в 90-е такое часто встречалось у праворульных японских авто и получило много народных названий. Самое безобидное – кондиционер для шорт. Проект уже вызвал ажиотаж. За первую неделю компания собрала более 5000 предзаказов. Удастся ли стартапу дойти до конвейера, покажет время. Но за попытку вернуть настоящий комфорт, свой хайп они уже сорвали.
1: Радио Альфа.
0: Нейросети, конечно же, очень сильно развиваются. С этим не поспоришь. Все лучше и лучше. Ответы, но не всегда, друзья. И порой эти ответы могут быть даже опасными. Об этом подробнее через 7 минут в новостях со всего света.
4: Политическая реклама.
5: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
6: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. Моменты. Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7.
7: Застройщик ООО «СЗ-СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
9: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
8: Там можно паять и программировать?
9: Конечно. И еще многое другое.
8: Записываемся!
9: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
10: Каждый день в 7 вечера
11: наступает время Фудзиямы.
10: Спецсеты от 299 рублей.
11: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
10: Каждый вечер в 7. Время Фудзиямы.
12: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-0000-12.
13: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
14: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе «Мокко» 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
15: Телефон рекламной службы 259 17 00.
16: Радио «Альфа».

0: солнце, здесь солнечная музыка. Только что на 104.1 FM, 10 часов 24 минуты. И сейчас для вас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой на Радио Альфа.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мужчина заблудился в горах из-за искусственного интеллекта, после чего нейросеть признала свою ошибку. Житель китайского города Нинба отправился на прогулку в горы и, добравшись до вершины, решил спуститься другим путем. В какой-то момент, когда он проходил вдоль ручья, путешественнику показалось, что дорога стала слишком сложной, и он решил посоветоваться с нейросетью и спросил у нее, что делать дальше. Искусственный интеллект посоветовал ему сменить направление и подняться выше. Мужчина так и сделал, но оказался в непроходимых зарослях и понял, что заблудился окончательно. Несчастному пришлось вызывать спасателей. На следующий день, отдохнув после пережитого, путешественник вновь обратился к искусственному интеллекту и упрекнул его в неправильном совете. Мол, лучше было бы использовать навигатор. В ответ искусственный интеллект признал свою ошибку, добавив, что нужно было действительно идти по навигатору, да еще и приписал «ха-ха». Такие вот шуточки.
1: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: На радио Альфа всегда хорошая музыка. 10 часов 32 минуты, время Пермска. И прямо сейчас для вас новости. Спонсор выпуска — Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта. Вмятин нет. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия потребуют голосования за независимость. Лидеры призовут Лондон обсудить укрепление сотрудничества и способствовать конституционным изменениям, что подразумевает либо большую автономию, либо независимость. Подписание декларации должно произойти сегодня на встрече представителей исторически кельтских регионов в столице Уэльса. История будет обязательным предметом для всех участников российских проверочных работ среди студентов колледжей и техникумов. Об этом сообщили РИА Новости в Рособранадзоре. 21 человек пострадал в ДТП с участием междугороднего автобуса и легкового автомобиля на трассе Пермь-Березники. Один из них погиб. Еще 9 человек отказались от госпитализации, остальных транспортировали в больницы. Автобусы номер 19 и 55 в Перми вернулись на привычный маршрут движения по шоссе космонавтов. Автобусы этих маршрутов вновь курсируют между остановочными пунктами улица Блюхера и печатная фабрика «Газнак». На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. Вмятин нет. Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа, ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 11 градусов. В течение дня пасмурно, дождь, ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14, ощущаемая плюс 11.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Пермь. 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только

0: Одна из философских песен на 104.1 FM. Есть только миг, друзья. Знакомым практически каждому, кто вырос на фильме «Земля Санникова». Только что на 104.1 FM. 10 часов 42 минуты. Впереди исторические факты. Героем выпуска станет русский реформатор Петр Столыпин.
1: Политическая реклама.
2: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
3: Реклама.
4: Ой, рубашка лопнула.
5: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
4: Смогу обновить весь гардероб?
5: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
6: А костюмы?
5: И костюмы, конечно, есть.
4: Погнали!
6: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
7: А где все наши сотрудники?
8: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
9: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: задача проста.
1: Деревня Шилова,
2: улица Репина 2.
3: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: 10 часов и 48 минут. Вы на волне 104.1 FM. На календаре 14 сентября. Понедельник сейчас. Исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 сентября 1911 года в Киеве было совершено покушение на главу Совета министров России Петра Столыпина. В оперном театре террорист Багров дважды стрелял в знаменитого реформатора. Спустя 4 дня тот скончался. Историки часто говорят, что Столыпин жил не в то время. Главная реформа, с которой он попал в историю, аграрная. Она уравняла крестьян в правах с другими сословиями, и они смогли выходить из общины, продавать свои наделы, получать льготные кредиты в крестьянском банке, поступать в учебное заведение и на службу. С другой стороны, Столыпин жестко боролся с революционным террором, и в истории остались народные выражения «столыпинский галстук», то есть виселица, и «столыпинские вагоны», поезда на каторгу. На реформатора покушались 11 раз, он завещал похоронить его там, где его не станет. Он покоится в Киево-Печерской лавре.
4: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

саду Соловьев нашли гриб в форме звезды, который внесен в Красную книгу России. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио Альфа. А с вами был Антон Нагибин. Не скучно вам понедельника, несмотря на вот такую прям хмурую-хмурую погоду. Далее встречайте Ирину Плотникову. Ну и, конечно же, в конце каждой 60 минутки у нас инструментальная музыка. И сейчас не исключение.

0: Перми, 11 утра, с новостями на радио «Альфа». Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по объектам, связанным с дизельным топливом в России, пишет РБК. По мнению американского президента, возникшие проблемы с поставками топлива связаны не с ситуацией на Ближнем Востоке, а с российско-украинским конфликтом. Средняя цена галлона дизельного топлива в США в пятницу достигла рекордных $6. За месяц дизель в США подорожал на 14%, за год более чем на 60%. Более 80% российских компаний повысили цены с начала этого года, говорится в исследовании компании «Актион Финансы». Причем порядка 40% планируют повышение до конца 2026 года. Новое повышение. Вместе с тем, у половины ежемесячный маркетинговый бюджет не вырос вообще, а у 30% увеличился не более чем на 10%. Таким образом, в этом году бизнес заметно активнее защищает маржинальность за счет повышения цен, а не инвестиций в поддержание спроса, констатируют эксперты, пишет Forbes. Репетиторы обогнали айтишников по уровню заработка. Зарплаты специалистов по подготовке школьников к экзаменам выросли до 300 тысяч рублей в месяц. Опытный преподаватель может проводить по 5 индивидуальных занятий в день со средней ценой в 3 тысячи рублей за каждое занятие. IT-специалисты на их фоне уходят в тень. С пятидневным графиком работы по 9 часов в день они получают около 150-200 тысяч рублей. В Перми церковь «Новый Завет» ведет переговоры о покупке пермского торгово-развлекательного центра «Горный Хрусталь». Такая сделка может быть заключена уже до конца этого года. Данный ТРЦ может заменить церкви ДК имени Ленина, которую она ранее продала, сообщает «Коммерсант Прикамья». Ранее церковь «Новый Завет» продала ДК имени Ленина, которым владела много лет, строительной группе развития. Дальнейшая судьба здания заключается в передаче муниципалитету. Теперь евангелисты ищут новое помещение. В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Пермский молот» победил московскую «Звезду». Итог упорного поединка 2-1. Следующий поединок «Молот» также проведет на родном льду 15 сентября против подмосковного «Химика». Доллар сегодня 84,25, евро 97,87. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня пасмурно и дождливо. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Днем до плюс 14 градусов, сейчас в городе плюс 11.
2: Реклама.
5: И собрал царь трех сыновей и сказал:
6: вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте.
5: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
7: Металлосайдинг под бревно, доску и брус.
8: Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана, 58. Телефон 256-56-00.
9: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Под любимую музыку Радио Альфа мы встречаем новую рабочую неделю. Сегодня понедельник, 14 сентября. С вами Ирина Плотникова. Всем доброго утра. Пусть все намеченные на эту неделю планы обязательно осуществятся. И даже если что-то вдруг пойдет не так, помним о том, что мы в силах держать ситуацию под контролем. Пусть музыка будет вам в помощь. Далее на Радио Альфа нон-стопом Black Ava Max. И через пару минут ДДТ.
1: Реклама.
2: Мы не знаем, любите ли вы сноуборд, хоккей или просто не можете пройти мимо новой куртки. Но мы знаем, каждой вещи нужно свое место. Поэтому в Орсо Домина Куфонина предусмотрены кладовые, а для колясок и детского транспорта отдельная колясочная. Орсо Дом на Куфонина. Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО ТБанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Bye.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Перми половина 12-го, не пара только что на Радио Альфа. Далее с нами Сиена Спира. Пока новости о главных событиях коротко. Полина Попова. Спонсор выпуска на Радио Альфа ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. Министерство тербезопасности Пермского края предупредило пермяков о последствиях перепродажи топлива. В сообщениях ведомства говорится о том, что скупка бензина и дизтоплива с целью дальнейшего сбыта без регистрации и лицензии является нарушением закона. Ранее «Урару» писала о том, что губернатор Дмитрий Махонин во время прямого эфира заявил, что поставки топлива на ИЗС в Прикамье будут увеличены. Такую задачу поставили производителям и поставщикам на оперштабе, который прошел 9 сентября. Причем, по признанию главы региона, оперштаб прошел на повышенных тонах. 5G – пятое поколение беспроводной связи. Официально запущена в России. Сеть уже работает в 16 городах. Доступ получили около 10 миллионов человек. А до конца этого года ее расширят до 50 городов. Сентябрь в Пермском крае станет одним из самых теплых в истории. В Прикамье предстоящая неделя будет теплее климатической нормы на 2-3 градуса, говорят синоптики. Положительная аномалия фиксируется третью неделю подряд. До выходных дневная температура воздуха будет достигать плюс 15-17 градусов. Сильные дожди ожидаются в среду. В выходные в регион начнет поступать теплый воздух и начнется бабье лето. Дневной прогрев температуры к воскресенью, возможно, достигнет отметки в плюс 20. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми пасмурно и дождливо. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Днем до плюс 14 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Перми 11 часов и 42 минуты. Впереди тройка главных хитов минувших десятилетий. Золотая коллекция «Радио Альфа». В этом выпуске «Комаро», «Моден Токен» и «Статус-кво».
1: Золотая коллекция «Радио Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 12 часов дня с новостями Полины Поповой. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Ситипроект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Канада ведет переговоры о присоединении к кредиту ЕС на 90 миллиардов евро для Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники. Сумму канадского вклада планируют согласовать до саммита ЕС-Канада, который пройдет в конце октября, уточнила газета. Сейчас из стран, не входящих в ЕС, только Великобритания участвует в кредите для Киева, пишет Forbes. Банки не планируют пересматривать ставки по депозитам и кредитам после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Об этом ведомостям рассказали представители нескольких крупных финансовых организаций. Ставки по вкладам уже отражают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, полагает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру. При этом депозитные ставки, несмотря на консенсус, могут несколько вырасти в краткосрочном сегменте, так как банки будут учитывать возможность продолжительной паузы в цикле смягчения монетарной политики, считают эксперты. Пожароопасный сезон в этом году в Пермском крае официально закроется 28 сентября. Это следует из приказа краевого Минприроды. Как указано в документе, с этой даты будет прекращено дежурство ответственных лиц краевого Минприроды и лесничества. Начинается инвентаризация средств пожаротушения, их ремонт и консервация. В Пермском крае летом вторичный рынок дизельных автомобилей резко вырос на 65%. Средняя стоимость одной машины составила 2 миллиона 300 тысяч рублей, сообщает Авито Авто. Самыми продаваемыми стали Volvo, Peugeot, Ford и Renault. Средняя стоимость Toyota Land Cruiser Prado составила 3 миллиона 500 тысяч, Volkswagen Touareg 2 миллиона 700 тысяч. Подешевели Kia Sorento, Kia Sportage и Volkswagen Amarok. Гонщик из Пермского края Михаил Жужгов стал трехкратным чемпионом страны по автокроссу. Как сообщили в краевом Минспорта, финальный этап соревнований прошел в Рязанской области. После четырех этапов чемпионата России в Воронеже, Грозном, в Ростовской области и в Новокузнецке спортсмен Михаил Жужгов не уступил лидерство. На этом пока все новости. Доллар 84.25, евро 97.87. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в Перми пасмурно, в течение дня дожди, ветер западный 3-5 метров в секунду. Температурный максимум плюс 14 градусов.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты Шаде на радио Альфа 104.1 FM. Одним из главных экспонатов музея пермских древностей остается скелет мамонта. Он был обнаружен 99 лет назад в Верещагинском районе. О мамонтах сегодня расскажет Анна Романова в «Горячей десятке». Свежий выпуск совсем скоро. Через пару минут на радио Альфа. Танцы минус.
1: Реклама. Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
2: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Вибаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
3: Лена, ты куда это с утра пораньше?
4: В Шилово, в питомник растений крапива Пермь за корой лиственницы.
3: За корой? Лен, осень же!
4: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
3: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
4: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
3: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
4: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива Пермь.
5: Каждый день в 7 вечера
6: наступает время Фудзиямы.
5: Спецсеты от 299 рублей.
6: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
5: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
7: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН-ИП 311-0269-21-0000-12.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: «Танцы минус» на радио «Альфа». Отличная музыка для рабочего настроения. Частично пройдем путем мамонтов. Самые интересные факты об этих животных собрала Анна Романова. Встречаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мамонты существовали на нашей планете неисчислимо долгое количество лет, пока не исчезли. Причины их вымирания, кстати, до сих пор не ясны. Одновременно с мамонтами вымерли еще 24 вида животных. Сегодня мамонты. Мамонты появились примерно 1,5 миллиона лет назад и вымерли примерно 8-10 тысяч лет назад. Но на российском острове Врангеля карликовый подвид мамонтов существовал еще 3,5-4 тысячи лет назад. Эти животные жили, когда древние египтяне строили свои пирамиды. По размерам мамонты были сравнимы со слонами, кроме североамериканского подвида, который достигал высоты 5,5 метров и масса 12 тонн. Это больше любого слона. Именно таким мамонтом, судя по всему, был Мэнни из ледникового периода. От холода мамонтов защищала не только лохматая шкура, но и расположенный под ней слой жира толщиной 8-10 сантиметров. Именно жир, а не мясо, кстати, был основой питания древних людей. На чистом мясе люди быстро погибали. Сами мамонты питались травой и злаками, и их плоские зубы от такого меню довольно быстро приходили в негодность. Зубы мамонтов обновлялись 5-6 раз за жизнь, так же, как это происходит у слонов. Мамонты ели столько же, сколько слоны, но были гораздо эффективнее в энергосбережении. Африканский слон тратит колоссальное количество энергии на охлаждение тела в жару. Мамонты жили в режиме термоса, практически не теряя тепло. Из-за этого мамонтам требовалось меньше калорий на килограмм веса. В отличие от африканских и азиатских слонов, уши мамонтов были очень маленькими. Это защищало их от обморожения в суровом климате. Бивни мамонтов прочнее и длиннее, чем слоновьи. Бивни длиной до 5 метров, не знаю, можете ли вы себе такое представить, позволяли мамонтам разгребать глубокий снег и добывать скрытую под ним еду. В бивне записана вся личная история мамонта. Распилив бивень, ученые могут узнать, в какую неделю жизни мамонт голодал, когда у самки были роды, каков был точный маршрут миграции, это узнают по химическому составу съеденной травы, и в какой именно день года животное погибло. Кровь мамонтов содержала природный антифриз. Гемоглобин мамонтов был генетически модифицирован так, чтобы бесперебойно снабжать конечности кислородом даже при температуре воздуха минус 50. И что на первом месте? У мамонтов на спине был горб, в котором они накапливали запасы жира на случай голодных или особо холодных периодов. Так же делают и современные верблюды.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Реган Боунмен на радио Альфа 104.1 FM продолжит музыкальный час Роберт Кристиан и Элис Шука. Пока новости с кратким обзором Полины Поповой, спонсор выпуска на радио Альфа Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. В школах запретили использовать искусственный интеллект, однако это касается лишь младших классов с 1 по 4. В 5-9 классах допускается применение нейросетей для поиска информации, объяснения сложных понятий, проверки гипотез. В старших классах ИИ можно применять при организации проектной и исследовательской деятельности. В Перми временно закрыли часть крайней правой полосы и съезд на дорогу Дублер и к домам по улицам Революции 6, Революции 4. Ограничение будет действовать до 24 сентября. Россияне планируют работать даже на пенсии. 50% самозанятых планируют продолжать работать после выхода на пенсию. 90% хотят получать в старости минимум 50 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты исследования НПФ «Будущее». На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня в Перми пасмурно и дождливо. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 14 градусов.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Эта песня принесла Адель огромное количество музыкальных наград, подтвердив ее статус мировой звезды. А пару лет назад певица сказала, что берет бессрочный перерыв в музыке. Последнюю студийную работу Адель выпустила в 2021 году. По прошедшим десятилетиям пройдемся с вами, послушав золотую коллекцию «Радио Альфа» в подборке лучших песен Адриана Челентано, Мэя и через пару минут на «Радио Альфа» Скорпионс.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 211-540. 211-540.
2: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика» – старт в будущее.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
4: А где все наши сотрудники?
5: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
6: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на магистральную 12 и геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
8: Золотая коллекция. Радио Альфа.

0: Адриана Челентано в золотой коллекции «Радио Альфа» и в завершении тема Генри Манчини для одноименного телешоу «Питер Ган». «Art of Noise» на «Радио Альфа» и инструментальная музыка. Спонсор ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Перми 13 часов и 2 минуты с новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. Об этом в беседе с «Известиями» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Заявление сделано на фоне призывов на Западе усилить военные учения НАТО на границе с регионом. Песков назвал соответствующие планы Альянса понятными и подчеркнул, что Россия принимает все меры для защиты региона. С 1 октября стоматологи будут обязаны проводить пациенту обезболивание при возникновении болевых ощущений, даже незначительных. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Леонов. Он уточнил, что ранее решение об использовании анестезии фактически оставалось на усмотрении стоматолога. При несложных процедурах пациенту могли предложить перенести небольшую боль без обезболивания. По словам Леонова, новые правила позволят пациентам меньше опасаться стоматологических процедур и своевременно обращаться за медицинской помощью. В России будут развивать нативную рекламу о безопасности в интернете, следует из утвержденного правительством России документа, с которым ознакомился ТАСС. Правила намерен размещать в мобильных приложениях, соцсетях и мессенджерах, а также в МФЦ, в учреждениях соцзащиты, поликлиниках, образовательных организациях и на предприятиях. Цель – адаптировать человека к актуальным цифровым рискам, среди которых мошенничество, утечки данных, взломы, фейки, интернет-травля и онлайн-вербовка. В матче 9-го тура «Лион» первенства России по футболу среди команд 2-й лиги дивизиона А «Амкар» Пермь уступил ФК «Тюмень». Гости открыли счет в первом тайме, а затем удвоили преимущество. Но пермским футболистам еще до перерыва удалось сократить отставание. На 44-й минуте Денис Михайлов забил мяч в ворота «Тюмени». Во второй половине встречи пермяки продолжили атаковать и на 79-й минуте восстановили равновесие. Дмитрий Усов смог забить второй мяч и счет стал 2-2. Однако тюменцы снова забили мяч в ворота «Амкар» и сохранили преимущество до финала. Итоговый счет 3-2 в пользу гостей. Спрос на так называемые удобные продукты в России заметно вырос. Это те товары, которые экономят время при приготовлении и не требуют долгой обработки. Как пишут ведомости со ссылкой на исследования, за первое полугодие продажи очищенных и подготовленных овощей увеличились на треть, а сырных нарезок на 20%. Чаще стали покупать крупы в порционных пакетах для варки. Особенно популярны такие продукты в крупных городах Центральной России и Северо-Запада. Аналитики связывают это с быстрым ритмом жизни и желанием тратить меньше времени на приготовление еды. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 25 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». Во вторник, 15 сентября, в Перми будет облачно, без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Ночью плюс 11 градусов, завтра днем плюс 15-17.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от Pan City Group.
5: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
6: Пять лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» пять песен о любви.
0: А вот и подоспела порция вдохновения для успешного продолжения дня. В ближайшие четверть часа на радио «Альфа» только музыка. Сегодня в дневной романтик коллекции Майкл Патрик Келли. Лайнел Ричи с хитом «Хеллоу». Впереди «Бурито», «Реднекс» и «Лайтхаус Фэмили» на радио «Альфа» открывают пятерку лучших песен о любви.

0: «Прекрасное безумие» — так называется песня. Это Майкл Патрик Келли в пятерке лучших песен о любви. Возможно, когда эмоции захлестывают, и безумие может показаться прекрасным, но все-таки соблюдать баланс между разумом и чувством всегда полезно. Вы слушаете «Радио Альфа», через пару минут «Time of Lovers».
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 2255.
2: Мы не знаем, какого цвета будет ваш диван. И какие фотографии появятся на стенах. Но мы знаем, будущему интерьеру нужен спокойный фон. Поэтому в Орсо Домино Куфонино предусмотрена отделка Smart. Минималистичная, нейтральная и готовая к вашим решениям. Орсо Дом на Куфонино.
3: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
4: Дома-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
5: Дома-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Ой, рубашка лопнула.
7: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал.
8: Все, поехали в Men's Look.
6: Смогу обновить весь гардероб?
7: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
9: А костюмы?
7: И костюмы, конечно, есть.
6: Погнали!
10: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская, 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
11: Новый стол. Отличный повод собрать семью вместе. Евразия. Героев Хасана, 56.
12: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
13: Город давит, а осень манит. Пора менять картинку. Раздолье Троицы ждет вас всего в 40 минутах от города, на берегу Сылвы. Этой осенью большие скидки на проживание, теплые беседки, бани и множество мероприятий. Все для ваших идеальных выходных. Раздолье. Ваша перезагрузка начинается здесь. Подробности на раздольетроица.рф. О, Раздолье Троица. ОГРН 114-595-804-04-69. Город Пермь.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио Альфа.

0: У нас отличная музыка для рабочего настроения. Amiove Lovers на Радио Альфа. Впереди новый хит, который Мадонна записала вместе с Мартином Гарриксом. Пока новости с кратким обзором. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. Повышение налогов в России не обсуждалось, несмотря на увеличение дефицита федерального бюджета. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Технологии машинного зрения уже применяются в торговле, а в дальнейшем это может привести к появлению робота-кассира. Таким мнением в интервью ТАСС поделился замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Почти 70% офисных сотрудников продолжают работать, даже когда плохо себя чувствуют. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка. Доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: О погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». 15 сентября во вторник в Перми будет облачно, без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Ближайшей ночью 11 тепла, завтра днем в Перми плюс 15-17 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники. Плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Бит-квартет «Секрет» на радио «Альфа». Всегда хорошая музыка. И всегда по будням после 9 утра разгадываем невероятный вопрос 12+. На этой неделе Антон Нагибин за верные ответы дарит пригласительные билеты в «Синема 5 Аймол Эспланада». На правах рекламы уже сегодня смотрите в кинотеатре «Синема 5» мультфильм «Хитрый койот» 12+. После десятилетий, в течение которых бомбы разрывали койота на куски, магниты калечили, реактивные коньки сбивали с ног, а многочисленные изобретения раз за разом отправляли его в полет с очередного утеса, хитрый койот, наконец, решает дать отпор. Подробные правила участия в конкурсах «Радио Альфа» на нашем сайте alfa.fm.ru. Далее на 104.1 FM без перерыва Сара Коннор, Ace of Base и Билли Джоэл. Главные хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции.
1: Политическая реклама.
2: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
3: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7.
4: Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
6: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
5: Там можно паять и программировать?
6: Конечно. И еще многое другое.
5: Записываемся.
6: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
7: Смотри, Саня-то какие печи продает. У авторской работы.
8: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
7: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
8: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
9: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООГДБОЙ, 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
11: Шинряд.ру.
10: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
11: Шинряд.ру.
10: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
12: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
10: Телефон 293-33-99.
11: Шинряд.ру. Шины рядом.
13: ИП Панькова Ольга Викторовна, ОГРН 312-590-405-300-011.
14: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
15: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в клинике «Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 14:02 в Перми с новостями Зарап Ахметов, спонсор выпуска на Радио Альфа ООО «Специализированный застройщик Ситипроект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет останавливать специальную военную операцию на период переговоров.

0: вопросов по украинскому урегулированию. Об этом он сообщил на полях саммита БРИКС. Лавров прокомментировал заявление Владимира Зеленского о желании встретиться с Владимиром Путиным в США. Он указал, что Зеленский может приехать для встречи в Москву и назвал это значительным жестом доброй воли со стороны России, поскольку глава киевского режима так и не отменил свой декрет о запрете переговоров, подчеркнул министр. Жители новых регионов России смогут регистрировать автомобили без уплаты таможенных платежей, утиль сбора и госпошлины. Такой проект постановления подготовила МВД, сообщает госавтоинспекция. Льготы предлагается распространить на машины, зарегистрированные на этих территориях не позднее конца прошлого года. Кроме того, владельцам не потребуется проходить обязательную оценку соответствия транспорта и предоставлять диагностические карты и таможенные документы. Пока речь идет именно о проекте постановления. В предстоящем эпидемическом сезоне прививку от гриппа должны получить не менее половины россиян, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Для уязвимых групп населения показатель должен быть еще выше, не менее 75%. Ведомство отмечает, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызывать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из групп риска. В этом сезоне состав вакцин полностью обновили по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. В регионы планируют поставить более 56 миллионов доз препарата в рамках национального календаря прививок. С начала года вознаграждение за помощь в задержании нетрезвых автомобилистов получили 12 жителей Прикамья. В прошлом году такую выплату получили 18 пермяков. Об этом рассказали в госавтоинспекции. За сообщение о пьяном водителе в Прикамье платят 5000 рублей, если информация помогла задержать нарушителя и привлечь его к ответственности. Передать информацию можно по телефонам 112 или 02, указав марку и номер машины, ее местонахождение и направление движения. Россия в ближайшее время точно придет к тому, что и контент будут маркировать обязательно. Об этом ТАСС сообщил президент Международной ассоциации по факт-чекингу Владимир Табак. По его словам, в скором времени все страны будут регулировать контент подобного рода, а в ряде государств это уже делается в пилотном режиме. О введении в России и маркировке говорят не в первый раз. Например, в конце августа в Госдуме допустили введение в будущем маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. По уточнениям, сейчас контента в интернете, где используются нейросети, уже около 70%. Также в августе Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в стране. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 25 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор парк с тематическими зонами отдыха, стильный холл с детской игровой, квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома, школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Сити Проект».
2: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Во вторник, 15 сентября, в Перми ожидается облачная погода без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Плюс 11 ночью, завтра днем. Плюс 15-17 градусов.
1: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица «Арарат». И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица «Арарат».
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: одной песню и одноименный альбом «Believe», это было в 98-м, сложилось ощущение, что певица обманула время навсегда. В 2024-м Шер заявила о том, что готовится завершить музыкальную карьеру, но, тем не менее, жизнь ее бьет ключом. На свое 80-летие Шер запланировала замужество со своим продюсером. Как это здорово уметь строить планы, и еще лучше, когда все задуманное осуществляется, пусть у вас все так и произойдет. Отличного продолжения дня. С вами Ирина Плотникова. Вы слушаете Радио Альфа. Далее город 312. И через пару минут Андреа Бочелли.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Дом Дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября. Дом Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: А где все наши сотрудники?
7: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
8: Крым!

0: задача проста.
1: Деревня Шилова,
2: улица Репина 2.
3: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс», улица Лебедева, 34, телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: кайфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Любимая музыка – это Алан Уокер на радио Альфа. В Перми половина третьего, плюс 13 сейчас на улице, завтра теплее. Подробный прогноз после новостей. Спонсор выпуска на радио Альфа – Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Российские страховщики начали запускать специальные полисы для покрытия убытков от повреждений автомобилей при атаках беспилотников. Об этом сообщает газета «Известия». Маркетплейсы смогут автоматически проверять, имеет ли продавец право использовать тот или иной товарный знак. Как сообщил глава Роспатента Юрий Зубов, данные с карточек товаров будут сопоставлять с госреестром ведомства. Овощи, входящие в так называемый борщевой набор, подорожали от 20 до 38% за год. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Энтач». Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». 15 сентября во вторник в Перми будет облачно, без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Плюс 11 ночью, завтра днем плюс 15-17.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка, радио Альфа, здесь на 104.1 FM в умных колонках и на alfa.fm.ru. 14.43 в городе, далее на радио Альфа, золотая коллекция, яркие хиты минувших десятилетий. В этом выпуске Лемар, Aerosmith с хитом Crazy и Desireless.
1: Реклама. Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.
2: Каждый день в 7 вечера
3: наступает время Фудзиямы.
2: Спецсеты от 299 рублей.
3: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
2: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
4: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-000-12.
5: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
6: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на магистральную 12 и геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
8: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд», Пермь, ТЦ 7 «Пятниц», 3-й этаж.
2: Золотая коллекция. Радио.

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми 15.02. С новостями к этой минуте Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Конкретных договоренностей о новой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, однако со временем она может состояться. Об этом газете «Известия» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль также рассчитывает на продолжение диалога России, США и Украины в обозримом будущем. При этом Москва сохраняет открытость к переговорам и не выдвигает дополнительных условий для их проведения. Получать разрешение на посещение российских заповедников и нацпарков станет проще. Как сообщается, все федеральные учреждения Минприроды должны подключить такую возможность госуслугам до декабря следующего года. Сервис уже работает. Для части особо охраняемых территорий через него можно оформить разрешение для всей семьи, льготное посещение и в некоторых случаях въезд на автомобиле. Сейчас к системе подключены несколько десятков заповедников и нацпарков. Список планируют постепенно расширять.

0: В России обновят правила для тех, кто хочет сдавать кровь и ее компоненты. Новые требования начнут действовать в следующем году. Список временных противопоказаний станет шире. В него добавят прием некоторых лекарств, а также ряд заболеваний, например, псориаз, дерматит и хронический бронхит. Временно сдавать кровь нельзя будет и после некоторых стоматологических процедур и операций на глазах. Изменится и оформление. Донору понадобится паспорт и СНИЛС, а анкету и согласие можно будет заполнить в электронном виде. Сеть АЗС «Нефтехимпром» в Пермском крае возобновила продажу бензина в канистры. Теперь водители могут приобрести в Таро до 20 литров топлива. При этом общий лимит на один автомобиль составляет 40 литров. Ограничение на заправку канистр действовало с 8 сентября, пишет коммерсант Прикамье. По данным компании, дизельное топливо доступно на всех АЗС-сети. 95-й бензин продается на 12 заправках в регионе, 92-й на 17. Всего сеть «Нефтехимпром» насчитывает 39 АЗС в Пермском крае. 20 из них находятся в Перми. Около 70% россиян говорят, что за последний год им стало сложнее решать вопросы с компаниями через цифровые каналы коммуникации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос. Главная проблема – слишком много способов связи и непонятно, куда именно писать и звонить. Чуть менее половины опрошенных недовольны тем, что сначала приходится общаться с чат-ботом или ИИ, а не с человеком. При выборе способа связи более половины россиян в первую очередь смотрят, где ответят быстрее. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 25 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 15 сентября во вторник в Перми будет облачно, осадков не ожидается. Ветер западный до 3 метров в секунду. Ночью плюс 11 градусов, завтра днем до плюс 17.
1: Реклама.
5: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
6: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты Сэм Браун на радио Альфа 104.1 FM. Давным-давно лето осталось позади. Кстати, синоптики обещают, что в эти выходные бабье лето придет в Пермь. Ну а мы в эту среду, 16 сентября, приглашаем всех на завершающую речную прогулку, на борту которой вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа. 12+. Теплоход отправится в рейс в 19.00. Понедельник сегодня, 14 сентября. Под музыку радио Альфа идем только вперед. Далее Роксет, Майли Сайрус. Через пару минут хай-фай.
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7.
2: Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дом-а-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
4: Дом-а-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа. We were good.

0: конечно, это сделать каждый свой день лучшим, но ведь в наших силах, по крайней мере, каждый день прожить с миром, добром и светом в душе. Григорий Лепс только что на Радио Альфа. Далее Тедди Свимс. Пока новости с кратким обзором. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. В России официально запустили связь 5G по поручению Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Минцифры. На первом этапе сервисы заработали в 16 городах. Прорабатывается запуск технологии еще в 50 городах до конца года. В России более чем в 2,5 раза выросло число решений об административном выдворении иностранцев. По данным Совбеза, за первое полугодие таких решений приняли порядка 100 тысяч. У каждого третьего россиянина дома нет места, где можно побыть в одиночестве. Об этом пишет газета «Ру». При этом большинство стараются регулярно находить время для тихого отдыха. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: О погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». 15 сентября во вторник в Перми будет облачно, без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Ближайшей ночью 11 тепла, завтра днем в Перми плюс 15-17 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники. Плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Альфа.

0: Реклама. Мы не знаем, дослушиваете ли вы любимую песню в машине перед тем, как подняться домой, но мы знаем, парковка должна быть удобной. Поэтому в Орсодоме на Куфонина предусмотрен подземный паркинг, а двор останется свободным от машин. Орсодом на Куфонина.
1: Застройщик ОСЗ «Орсогрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
2: Знакомьтесь, транспортная компания «Magic Trans Perm». Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. «Magic Trans Perm». Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в дизель-сервис Пермь. Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. Дизель-сервис Пермь. Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 211-540. 211-540.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте.
5: Реклама 0+.
6: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
8: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в клинике «Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений Анютины глазки.
1: Питомник растений Анютины глазки. Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений Анютины глазки. Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 15 часов 59 минут. Радио Альфа, новости. Зара Пахметов, спонсор выпуска. ООО «Специализированный застройщик Сити Проект». Квартиры с отделкой в готовом доме «Притяжение» на водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Председатель ЦИК Алла Памфилова заявила, что Центризбирком выполнил задачу сделать избирательную систему России прозрачной и открытой. Об этом пишет РИА Новости. Памфилова рассказала, что Владимир Путин поставил задачу создать максимально прозрачную избирательную систему, которая вызывает доверие людей и не оставляет сомнений в легитимности выборов. Глава ЦИК добавила, что аналогов российской избирательной системе по прозрачности в мире нет. Член Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Илья Вольфсон рассказал ТАСС, что в России действует ряд льготных механизмов для обеспечения молодых семей жильем, но их нужно сделать более адресными и доступными. По его словам, молодая семья должна видеть реальные и понятные условия поддержки, тогда жилищный вопрос перестанет быть барьером для создания семьи и рождения детей. Сейчас россиянам доступны семейная ипотека под 6% и программа «Молодая семья» для супругов до 35 лет, субсидии 30% от стоимости жилья для семей без детей и 35% с детьми. Жители Дальнего Востока и Арктики могут взять ипотеку по 2% и воспользоваться программой «Доступное арендное жилье». В России под конец лета количество выданных банковских кредитных карт достигло рекорда с начала прошлого года, сообщает «Коммерсант». За август банки открыли 1,5 миллиона новых договоров. По сравнению с июлем рост составил 11%, а в годовом выражении 9%. К активному оформлению кредиток граждан подтолкнули сезон отпусков и подготовка к школе. Эксперты считают, что этот всплеск временный и ждут охлаждения рынка в сентябре. Дальнейший рост возможен при смягчении регулирования и снижении ключевой ставки ЦБ. В Перми до конца года планируют открыть региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов. Он разместится в библиотеке имени Горького. Сейчас там готовят помещение для лабораторий, переплетной мастерской и зоны реставрации, где будут восстанавливать редкие и поврежденные здания. Об этом рассказали в Краевом министерстве культуры. Всего 5 минут воздействия аромата кофе оказались связаны с улучшением настроения и переходом мозга в более расслабленное состояние. К такому выводу пришли ученые, изучив психологическую и физиологическую реакцию людей на запах популярного напитка. Об этом сообщает Лента.ру. После воздействия запаха кофе у участников заметно улучшились показатели настроения. В частности, снизились усталость, тревожность и напряжение, а также растерянность и подавленность. Интересно, что пульс и его изменчивость остались прежними, то есть организм не взбодрился. Подривается как от самого напитка, а именно расслабляется. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 25 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме «Притяжение» от Pan City Group «Новоселье». Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Сити Проект».
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Pan City Group», специализированный застройщик «Сити Проект». 15 сентября во вторник в Перми будет облачно, без осадков, ветер западный до 3 метров в секунду, температура воздуха нынешней ночью до плюс 11 градусов, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми плюс 14.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Pan City Group». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение, крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк, трехуровневый паркинг, двусветное гранд-лобби, клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от Pan City Group.
3: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа в невероятном опросе 12+. На этой неделе по утрам в будни после 9 разыгрываем пригласительные билеты в «Синема 5 Аймол Эспланада». На правах рекламы. Уже сегодня смотрите в кинотеатре «Синема 5 Аймол Эспланада» мультфильм «Хитрый койот» 12+. После десятилетий, в течение которых бомбы разрывали койота на куски, магниты калечили, реактивные коньки сбивали с ног, а многочисленные изобретения раз за разом отправляли его в полет с очередного утеса, «Хитрый койот» наконец решает дать отпор.
1: Реклама. Дом-а-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
2: Дом-а-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Ребаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу Шоссе Космонавтов, 312А.
4: Ой, рубашка лопнула.
5: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
4: Смогу обновить весь гардероб?
5: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
6: А костюмы?
5: И костюмы, конечно, есть.
4: Погнали!
7: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская, 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
8: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Mega Second Хэнд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
9: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
10: Шинряд.ру.
9: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
10: Шинряд.ру.
9: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
11: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
9: Телефон 293-33-99.
10: Шинряд.ру. Шины рядом.
12: ИП Панькова Ольга Викторовна, ОГРН 312-590-405-300-011.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30. На Радио Альфа новость коротко. Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Страны-члены БРИКС осудили практику введения односторонних санкций. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Делийскую декларацию 18-го саммита объединения. Российские кинотеатры могут отказаться от теневого проката зарубежных фильмов в ближайшие 2-3 месяца. Такое заявление сделал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Китайский Хайнань посетили 512 тысяч российских туристов с начала года. Этот показатель уже побил годовой рекорд прошлого года, когда на острове побывали 505 тысяч россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Во вторник, 15 сентября, в Перми облачно, будет осадков не ожидается. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 11 градусов. Завтра днем до плюс 15-17. Сейчас в Перми 14 градусов.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55.

0: никаких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Каждый день в 7 вечера
3: наступает время Фудзиямы.
2: Спецсеты от 299 рублей.
3: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
2: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
1: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-000-12.
4: А где все наши сотрудники?
5: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
7: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
2: Золотая коллекция. Радио А.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 17 часов 2 минуты. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Ситуация на топливном рынке может сказаться не только на ценах на бензин и дизель, но и на стоимости других товаров и услуг. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, если дорожают перевозки и логистика, дополнительные расходы со временем закладываются и в конечные цены. Набиуллина отметила, что такой эффект уже заметен в данных за август. Кроме того, рост цен на топливо влияет на инфляционные ожидания населения и бизнеса. Центробанки рассчитывают, что по мере нормализации ситуации на рынке это влияние будет постепенно ослабевать. Минтранс до конца года выберет первые российские города, где запустит эксперимент по доставке грузов с помощью беспилотников. Об этом глава ведомства Андрей Никитин рассказал РИА Новости. Сейчас проводится конкурс среди потенциальных участников. Одновременно готовится законопроект, который должен определить правила такой доставки и распределить ответственность между производителем, оператором и диспетчером. В Госдуму документ планируют внести в ближайшие недели. Пермский «Молот» одержал четвертую победу подряд с начала нового сезона ВХЛ. Пермяки входят в число трех команд, не потерявших очки на старте розыгрыша. Очередную победу «Молот» добыл вновь на родном льду в Перми. Пермские хоккеисты вчера принимали «Звезду» из Москвы и победили со счетом 2-1. На матч ВДС «Молот» пришли более 4500 болельщиков. Главный тренер нашей команды после игры подвел общий итог матча.
2: Сложная игра. Чувствовал, что, наверное, не хватало нам эмоций. Сегодня хорошая команда против нас играла. Сегодня приходилось и терпеть где-то, и обороняться. Нервная игра. И парни молодцы, что сумели ее выиграть.
1: Заключительный матч домашней серии «Молот» завершит завтра против «Химика» из Воскресенска, еще одного лидера стартовавшего розыгрыша. 65% опрошенных россиян регулярно дают детям деньги на карманные расходы. По 7% опрошенных сообщили, что дают детям деньги за определенные заслуги, за хорошие отметки или за помощь по дому. Россияне уверены, что в первом случае деньги простимулируют детей лучше учиться, а во втором научат труду и чистоплотности. Еще 6% рассказали, что дают деньги только когда ребенок попросит или наоборот просто разрешает брать сколько хочется из общей тумбочки. Оставшиеся 15% заявили, что вообще не дают ребенку свободных денег. Если тому что-то нужно, от шоколадки до нового гаджета, все покупают сами. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 25 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
3: Реклама.
4: После еды тяжесть, как камень проглотил.

0: сила.
1: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
0: Хочу попробовать.
1: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 15 сентября во вторник в Перми будет облачно, без осадков, ветер западный до 3 метров в секунду, температура воздуха нынешней ночью до плюс 11 градусов, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми плюс 14.
3: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
5: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
5: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
4: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
6: Лена, ты куда это с утра пораньше?
7: В Шилово, в питомник растений крапива Пермь за корой лиственницы.
6: За корой? Лен, осень же!
7: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
6: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
7: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
6: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
7: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива Пермь.
8: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
9: Пора посмотреть, какая ситуация на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, там плотное движение, на 5 баллов загружено. Самые серьезные заторы, которые украдут минут 7-8. На Промышленной, от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Пушкина, от Компроса до Николая Островского, на Свиязева, от Космонавта Леонова до Черденской, на Попова, от Монастырской до Луначарского.
10: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: Реклама. Мы не знаем, кто в вашей семье всегда открывает окно, а кто даже летом кутается в плед. Но мы знаем, комфортная температура у каждого своя. Поэтому собственная газовая котельная Орса дома на Куфонина будет учитывать погоду за окном, а радиаторы с регуляторами помогут настроить температуру в комнатах. Орса дом на Куфонина.
1: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
2: Дома-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
3: Дома-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
4: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского, 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах в Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77. 00-166-453.
5: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении, в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
6: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
8: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Если нравится музыка, радио «Альфа». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми половина шестого. На Радио Альфа новости коротко. Зараб Ахметов, спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, который участвует в переговорах от имени США между Россией и Украиной, заявил, что Киев не заинтересован в окончании конфликта. Российские банки не намерены пересматривать ставки по депозитам и кредитам после решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14%, сообщают ведомости. Потребление алкоголя в России в августе снизилось до минимума с 96 года. Это следует из данных статистики, которую изучила РИА Новости. С начала года жители страны стали пить спиртное на пол-литра меньше. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». Во вторник, 15 сентября, в Перми облачно, будет осадков не ожидается. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 11 градусов. Завтра днем до плюс 15-17. Сейчас в Перми 14 градусов.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7.
3: Застройщик ООО «СЗСТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
5: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
4: Там можно паять и программировать?
5: Конечно. И еще многое другое.
4: Записываемся.
5: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
7: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
8: О, Филяй, Филяй, Филяй!
9: Нам нужен Филяй!
10: Такой большой, сочный, с рыбкой.
11: Девочки, он нужен нам всем.
12: Всем набор роллов «Филяй». Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ИП, скидан, Артем Евгеньевич, ОГРН, 326-08-60-67-81, город Пермь.
13: Посмотрим, что сейчас на пермских дорогах. На 7 баллов они загружены, по данным Яндекс.Карт. Пробка больше, чем на 20 минут на Уральской, улицах Якова Свердлова и 1905 года от Авиационной до Соликамской. Затор больше, чем на 15 минут на Куйбышева от Новосибирской до Василия Васильева. 15-минутные пробки на Стахановской от Мира до шоссе Космонавтов. На Стахановской и Мира от моста до Советской Армии.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.
15: Золотая коллекция. Радио Альфа.
13: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
16: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 18:02. На Радио Альфа новости. Зарап Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Ситипроект». Квартиры с отделкой в готовом доме «Притяжение» на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил эскалацию конфликта между Варшавой и Москвой. Об этом он заявил на брифинге в штаб-квартире правительственного центра безопасности. По словам Туска, наращивание ударов России по Украине может затронуть и польские территории. При этом для отражения возможных атак Варшава намерена прибегнуть к помощи союзников, предупредил премьер. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО должно усилить военные учения вблизи Калининградской области. По словам министра, Варшава внимательно следит за ситуацией в Калининграде, он предложил альянсу проводить настолько агрессивные учения, чтобы российские власти не знали, чего ждать. Конец цитаты. Министерство просвещения России увеличило часы на начальную военную подготовку в школах, сообщает РИА Новости. Теперь на этот курс будет отводиться 68 часов в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Проходить его будут ученики с 8 по 11 класса, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, программа рассчитана на 4 года обучения и входит в курс основного общего и среднего общего образования. За 10 дней около 100 тысяч трудовых мигрантов уехали из России в родной Узбекистан, сообщает Царьград со ссылкой на агентство миграции при правительстве Узбекистана. Это стало одним из самых крупных единовременных оттоков гастарбайтеров за последние годы. По словам экономистов, на отъезд иностранцев подтолкнуло падение уровня доходов из-за ослабления рубля, ужесточение миграционной политики со стороны российских властей, вопросы безопасности и общая нестабильность, а также переключение на альтернативные рынки труда. С начала года вознаграждение за помощь в задержании нетрезвых автомобилистов получили 12 жителей Прикамья. В прошлом году такую выплату получили 18 пермяков. Об этом рассказали в госавтоинспекции. За сообщение о пьяном водителе в Прикамье платят 5000 рублей, если информация помогла задержать нарушителя и привлечь его к ответственности. Передать информацию можно по телефонам 112 или 02, указав марку и номер машины, ее местонахождение и направление движения. Лауреаты Филдовской премии и еще 25 ведущих математиков написали открытое письмо об опасности искусственного интеллекта для математической науки. Ученые заявили, что стремление IT-компаний использовать решение математических задач как тест производительности ИИ наносит ущерб науке и математическому сообществу. Математики отметили, что успехи искусственного интеллекта в решении сложных задач обсуждаются даже за пределами профессиональных кругов. Однако главной целью науки является не решение задач, а концептуальность. Понимание и прозрение. Если разработчики об этом забудут, инструмент может обернуться против самой главной цели. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 25 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме «Притяжение» от Pan City Group новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 15 сентября во вторник в Перми будет облачно, без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 11 градусов. Завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми плюс 14.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие ветры?

0: вены, отеки, боли в ногах. Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
1: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама.
3: Сказала грозная царица.
4: Хочу металлочерепицу.
3: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
5: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся, из канадского и краснодарского дуба.
6: Дверей банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
7: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
6: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
8: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
10: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
11: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
12: Шинряд.ру.
11: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
12: Шинряд.ру.
11: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
12: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
11: Телефон 293-33-99.
12: Шинряд.ру. Шины рядом.
13: ИП Панькова Ольга Викторовна. ОГРН 312-590-405-300-011.
14: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
15: Какая обстановка сейчас на пермских дорогах? Посмотрим. По данным Яндекс.Карт, затрудненного движения на 6 баллов загружена 20-минутная пробка на космонавта Леонова от Вторенко до космонавта Беляева, затор минут на 15 на Сибирской от Монастырской до Революции, на Промышленной от Первого Белоярского переулка до шоссе космонавтов, на Компросе от Монастырской до Революции.
16: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. Мы не знаем, как вас зовут, где вы живете и когда заглянете к нам в офис, но мы знаем, что делает дом удобным. Продуманные квартиры, тишина, безопасный двор без машин и природа рядом. Орсо дом на Куфонина. Мы не знаем вас, но знаем, что делает дом своим.
1: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
2: Каждый день в 7 вечера
3: наступает время Фудзиямы.
2: Спецсеты от 299 рублей.
3: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
2: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
4: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-0000-12.
5: Крапиво!

0: задача проста.
1: Деревня Шилова,
2: улица Репина 2.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
4: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике Антарс. Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии Антарс действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология Антарс. Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на магистральную 12 и геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
6: Телефон рекламной службы 259 17 00.
7: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Мамонты существовали на нашей планете неисчислимо долгое количество лет, пока не исчезли. Причины их вымирания, кстати, до сих пор не ясны. Одновременно с мамонтами вымерли еще 24 вида животных. Сегодня мамонты. Мамонты появились примерно 1,5 миллиона лет назад и вымерли примерно 8-10 тысяч лет назад. Но на российском острове Врангеля карликовый подвид мамонтов существовал еще 3,5-4 тысячи лет назад. Эти животные жили, когда древние египтяне строили свои пирамиды. По размерам мамонты были сравнимы со слонами, кроме североамериканского подвида, который достигал высоты 5,5 метров и массы 12 тонн. Это больше любого слона. Именно таким мамонтом, судя по всему, был Мэнни из ледникового периода. От холода мамонтов защищала не только лохматая шкура, но и расположенный под ней слой жира толщиной 8-10 сантиметров. Именно жир, а не мясо, кстати, был основой питания древних людей. На чистом мясе люди быстро погибали. Сами мамонты питались травой и злаками, и их плоские зубы от такого меню довольно быстро приходили в негодность. Зубы мамонтов обновлялись 5-6 раз за жизнь, так же, как это происходит у слонов. Мамонты ели столько же, сколько слоны, но были гораздо эффективнее в энергосбережении. Африканский слон тратит колоссальное количество энергии на охлаждение тела в жару. Мамонты жили в режиме термоса, практически не теряя тепло. Из-за этого мамонтам требовалось меньше калорий на килограмм веса. В отличие от африканских и азиатских слонов, уши мамонтов были очень маленькими. Это защищало их от обморожения в суровом климате. Бивни мамонтов прочнее и длиннее, чем слоновьи. Бивни длиной до 5 метров, не знаю, можете ли вы себе такое представить, позволяли мамонтам разгребать глубокий снег и добывать скрытую под ним еду. В бивне записана вся личная история мамонта. Распилив бивень, ученые могут узнать, в какую неделю жизни мамонт голодал, когда у самки были роды, каков был точный маршрут миграции, это узнают по химическому составу съеденной травы, и в какой именно день года животное погибло. Кровь мамонтов содержала природный антифриз. Гемоглобин мамонтов был генетически модифицирован так, чтобы бесперебойно снабжать конечности кислородом даже при температуре воздуха минус 50. И что на первом месте? У мамонтов на спине был горб, в котором они накапливали запасы жира на случай голодных или особо холодных периодов. Так же делают и современные верблюды.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук. Знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора. Человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
6: О, Филяй, Филяй, Филяй. Нам нужен Филяй.
7: Такой большой, сочный, с рыбкой.
8: Девочки, он нужен нам всем.
9: Всем набор роллов Филяй.
10: Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ИП Скидан, Артем Евгеньевич, ОГРН 326-08-60-67-81. Город Пермь.
11: Город давит, а осень манит. Пора менять картинку. Раздолье Троицы ждет вас всего в 40 минутах от города, на берегу Сылвы. Этой осенью большие скидки на проживание, теплые беседки, бани и множество мероприятий. Все для ваших идеальных выходных. Раздолье. Ваша перезагрузка начинается здесь. Подробности на раздольетроица.рф. ООО «Раздолье Троица». ОГРН 114-595-804-04-69. Город Пермь.
12: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
13: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
14: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
15: Очередная дорожная сводка на радио Альфа. По данным Яндекс.Карт, к настоящему моменту движение в Перми затруднено. На 6 баллов загружены дороги. Самые большие скопления транспорта на Компросе от Ленина до Революции, на Сибирской от Монастырской до Революции, на Луначарского от Компроса до Николая Островского и на Николая Островского от Народовольческой до Екатерининской от Ленина до Революции.
16: Радио Альфа. 104.1 FM.
17: Золотая коллекция. Радио.

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
1: Дом-о-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября.
2: Дом-о-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
5: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
7: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».
10: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
11: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 7 вечера. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. С 1 октября наличные можно будет положить через банкомат одного банка сразу на счет в другом. Деньги будут зачисляться через систему быстрых платежей. При этом такая операция не относится к переводам между собственными счетами. Поэтому за нее могут одновременно взимать комиссию оба банка. Для пополнений установят ограничение максимум 25 тысяч за

0: превысит 7 миллионов человек. Такой прогноз дали в Российском союзе туриндустрии. В прошлом году страну посетили около 6 миллионов 900 тысяч россиян. При этом Турция остается одним из лидеров зарубежного отдыха. По итогам лета в тройку самых востребованных направлений также вошли Египет и Таиланд, а наиболее заметный рост показывают Китай и Вьетнам. Вторая очередь моста через Ягошиху откроется в октябре. Открытие запланировано на 18 число. Общая готовность работ на объекте составляет 65%. Сейчас специалисты укладывают асфальт. На участке с 1 по 5 опоры уложен нижний слой асфальта и выполнена гидроизоляция. На остальной части моста идет подготовка к асфальтированию. До открытия здесь установят освещение и ограждение, обустроят дренажную систему и тротуар. После строительства проезжая часть станет шире. Вместо 4 полос будет 6. Мост через Ягошиху соединит Свердловский и Мотовилихинский район и позволит перенаправлять транспортные потоки. По нему ежедневно будут проезжать более 40 тысяч машин. Более трети опрошенных россиян время от времени покупают и хранят продукты для особого случая. 33% делают это всегда, а 19% только перед важными событиями. Об этом пишет газета «Рум». Главными поводами открыть отложенную покупку становится праздник или приход гостей. Также россияне назвали выходной, романтический вечер или завершение важного дела. Чаще всего на потом оставляют конфеты и шоколад, икру и мясные деликатесы, а также хороший чай или кофе. Около половины респондентов отметили, что такие продукты остаются лежать у них длительное время, так как им хочется, чтобы дома всегда был запас. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Пан Сити Групп», специализированный застройщик «Сити Проект». 15 сентября во вторник в Перми будет облачно, без осадков, ветер западный до 3 метров в секунду, температура воздуха нынешней ночью до плюс 11 градусов, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми плюс 14.
4: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение, крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк, трехуровневый паркинг, двусветное гранд-лобби, клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от Pan City Group.
5: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Дома-дом 18 лет. Отмечаем большой распродажей. Скидки на мебель до 65% до 30 сентября. Дома-дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
4: Мы не знаем, кто первым займет двор. Дети с мячом, родители с колясками или любители посидеть на свежем воздухе. Но мы знаем, хороший двор нужен всем. Поэтому в Орсе-доме на Куфонина появится двор «Играй-гуляй» с местом для игр, прогулок и спокойного отдыха. Орсе-дом на Куфонина.
5: Застройщик ОСЗ «Орсе-групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
6: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
7: Шинряд.ру.
6: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
7: Шинряд.ру.
6: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
8: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
6: Телефон 293-33-99.
7: Шинряд.ру. Шины рядом.
9: ИП Панькова Ольга Викторовна. ОГРН 312-590-405-30011.
10: На одну курицу весом где-то...
11: Новая кухня. Отличный повод чаще ужинать дома. Евразия. Героев Хасана 56.
12: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
13: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
14: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
15: Несколько слов о ситуации на пермских дорогах. Плотное там движение, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Самые серьезные затруднения на Пушкина от Компроса до Николая Островского. На Компросе от Луначарского до Революции. На Куйбышево от Луначарского до Революции, также на Васильево от Героев Хасана до Переезда, на Связево от Карьерной до шоссе Космонавтов, на улице Мира от Снайперов до Советской Армии и на Николая Островского от Пушкина до Екатерининской.
16: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Политическая реклама.
1: Ирина Ивинских – наш депутат в Государственной Думе. Педагог с 20-летним стажем, кандидат психологических наук, знает и любит родной край. Приоритеты работы – семья, материнство, детство. Главное для нее – образование. Кадры для школ, больниц, производства. Сильная промышленность начинается с образования. Человек команды губернатора, человек Единой России. Голосуйте за Ирину Ивинских.
2: Реклама.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Вибаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297, 2-700-297 или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
5: Ой, рубашка лопнула.
6: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
5: Смогу обновить весь гардероб?
6: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
7: А костюмы?
6: И костюмы, конечно, есть.
5: Погнали!
8: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
9: Лена, ты куда это с утра пораньше?
10: В Шилово, в питомник растений крапива пермь за корой лиственницы.
9: За корой? Лен, осень же!
10: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
9: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
10: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
9: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
10: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива, пермь.
11: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
12: Короткая ситуация на пермских дорогах. К этой минуте, по данным Яндекс.Карт, наблюдаются местами затруднения. Самые заметные на Пушкина от Компроса до Николая Островского и от Николая Островского до Сибирской, на Промышленной от Верхней Мулинской до шоссе Космонавтов, на Мира от Снайперов до Советской Армии.
13: Радио Альфа, 104.1 FM.
14: Золотая коллекция. Радио Альфа. To you.
12: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
15: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми, 8 вечера. С новостями на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Сити Проект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения. На водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность трехсторонней встречи с участием председателей КНР. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, такой вариант уже обсуждался ранее. Встреча трех лидеров может пройти в ноябре в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Эту тему Путин и Трамп затронули во время телефонного разговора накануне. Лидеры также договорились продолжать контакты и работу по гуманитарным вопросам. Кроме того, Трамп заявил о необходимости завершения украинского конфликта. По его мнению, это откроет перспективы для восстановления отношений Москвы и Вашингтона. У детей необходимо формировать навыки безопасного поведения в интернете и переобщения с незнакомцами.

0: Важно, главной задачей он назвал увеличение объемов поставок, чтобы обеспечить Пермский край необходимым количеством топлива. Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Пермском крае в августе составила 77,5%, по данным Национального бюро кредитных историй. По сравнению с июлем этот показатель вырос. Наибольшее количество отказов зафиксировано в Забайкальском крае, Кемеровской и Иркутской областях. Реже отказывают в выдаче кредитов жителям Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Москвы. Российский голкипер Матвей Сафонов вошел в число претендентов на награду «Лучшему вратарю года» по версии France Football. Сейчас он выступает за французский Paris Saint-Germain. В прошлом сезоне Сафонов провел 31 матч и в 12 из них не пропустил ни одного мяча. Вместе с парижским клубом россиянин выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, межконтинентальный кубок и суперкубок УЕФА. В финале межконтинентального кубка Сафонов также отразил 4 пенальти подряд в серии послематчевых ударов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
2: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Во вторник, 15 сентября, в Перми ожидается облачная погода без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Плюс 11 ночью, завтра днем. Плюс 15-17 градусов.
3: Реклама.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица. Для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Среди европейских стран по объемам продаж новых легковых машин Россия поднялась в рейтинге сразу на 3 строчки и заняла 2-е место. Это данные британской консалтинговой компании Global Data. За прошлый месяц в нашей стране продали более 114 тысяч новых легковушек. Выше нас только Германия. Позади остались и Франция, и Великобритания, и Италия. По какой же причине мы обогнали почти всех? В Европе август – это пик отпусков и традиционный спад покупательской активности. А, например, в Великобритании продажи упали из-за того, что клиенты ждали сентября, когда в стране обновляются идентификаторы на автомобильных номерах, указывающие на возраст автомобиля. Следующим показательным месяцем для сравнения статистики будет декабрь. И у нас, и у них конец года – традиционный пик продаж.
0: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, наметятся положительные сдвиги в делах, которые давно кажутся застрявшими. Улучшится общение с коллегами и старшими родственниками. Тельцы, время отвлечься от дел, которые зашли в тупик. Возможно, вы найдете совершенно другое решение. Близнецы, ваши успехи будут определяться прошлыми решениями. Вы получите ровно тот результат, который логически вытекает из ваших действий. Раки, день может быть нервным и неровным. Возможно, вспышки как гнева, так и немотивированного пессимизма и фатализма. Львы, в любом деле будет важно прояснить детали. Не откладывайте решение мелких вопросов. Девы, несмотря на все ваши усилия, итоги дня могут не порадовать. Что-то придется пока просто спустить на тормозах. Весы, в каких-то делах вам точно повезет, но не во всех. Возможно, неоднозначные ситуации, которые потребуют странных решений. Скорпионы, не стоит стремиться к решению всех вопросов сразу. Это вас запутает и отнимет слишком много сил. Расставьте приоритеты. Стрельцы, импровизации приветствуются, но нарушать базовые правила игры нельзя. Стоит вам выйти за рамки, и все пойдет не так. Козероги, не отходите далеко от принятых решений и утвержденного плана. Пусть результат будет меньше, но надежней. Водолеи, возможно ухудшение самочувствия. Также могут подвести близкие. Дом может временно стать ненадежным тылом, а источником проблем. Рыбы, день может получиться излишне эмоциональным, особенно если в семье есть нерешенные вопросы или тлеющий конфликт. Может случиться ссора.
0: Радио Альфа.

0: the answer.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 15 сентября во вторник в Перми будет облачно, без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11 градусов. Завтра днем в Перми плюс 15-17.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 15 сентября во вторник в Перми будет облачно, без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11 градусов. Завтра днем в Перми плюс 15-17.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, наметятся положительные сдвиги в делах, которые давно кажутся застрявшими. Улучшится общение с коллегами и старшими родственниками. Тельцы, время отвлечься от дел, которые зашли в тупик. Возможно, вы найдете совершенно другое решение. Близнецы, ваши успехи будут определяться прошлыми решениями. Вы получите ровно тот результат, который логически вытекает из ваших действий. Раки, день может быть нервным и неровным. Возможно, вспышки как гнева, так и немотивированного пессимизма и фатализма. Львы, в любом деле будет важно прояснить детали. Не откладывайте решение мелких вопросов. Девы, несмотря на все ваши усилия, итоги дня могут не порадовать. Что-то придется пока просто спустить на тормозах. Весы, в каких-то делах вам точно повезет, но не во всех. Возможно, неоднозначная ситуация, которая потребует странных решений. Скорпионы, не стоит стремиться к решению всех вопросов сразу. Это вас запутает и отнимет слишком много сил. Расставьте приоритеты. Стрельцы, импровизации приветствуются, но нарушать базовые правила игры нельзя. Стоит вам выйти за рамки, и все пойдет не так. Козероги, не отходите далеко от принятых решений и утвержденного плана. Пусть результат будет меньше, но надежней. Водолеи, возможно ухудшение самочувствия. Также могут подвести близкие. Дом может временно стать ненадежным тылом, а источником проблем. Рыбы, день может получиться излишне эмоциональным, особенно если в семье есть нерешенные вопросы или тлеющий конфликт. Может случиться ссора.
0: Радио Альфа.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 15 сентября во вторник в Перми будет облачно, без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11 градусов. Завтра днем в Перми плюс 15-17.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.